В эфире информационная программа Международного радио Азербайджана. В студии Кемаля Зейналзаде. Здравствуйте. Сегодня в передаче. Президент Ильхам Алиев принял префекта Дикастерии по межрелигиозному диалогу Святого Престола. Премьер-министр Азербайджана Али Асадов прибыл с визитом в Узбекистан. Лейла Алиева провела встречу с исполнительным секретарем рамочной конвенции ООН об изменении климата и с заместителем генерального секретаря ООН и исполнительным секретарем конвенции по борьбе с опустыниванием.

0: А теперь подробнее. Президент Ильхам Алиев принял префекта де Кастерии по межрелигиозному диалогу Святого Престола Джорджа Джейкоба Кувакада. В ходе беседы было подчеркнуто успешное развитие отношений между нашей страной и Святым Престолом, отмечена роль взаимных визитов различного уровня в развитии двусторонних связей. В этом контексте была подчеркнута значимость предстоящего визита Джорджа Джейкоба Кувакада в регионы нашей страны. На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Святым Престолом и по вопросам, представляющим взаимный интерес. Глава государства вручил Джорджу Джейкобу Кувакаду письмо с приглашением папе римскому Льву XIV посетить нашу страну. Премьер-министр Азербайджана Али Асадов прибыл с визитом в Узбекистан. В рамках визита глава правительства Азербайджана примет участие в работе Ташкентского международного инвестиционного форума. Форум является одной из ключевых экономических площадок Узбекистана и объединяет представителей правительств, международных организаций, финансовых институтов и деловых кругов. В ходе визита премьер проведет встречи для обсуждения развития Азербайджано-узбекского сотрудничества в торговле, инвестициях, транспорте, промышленной кооперации и других направлениях.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.

15 июня Лейла Алиева провела в немецком городе Бонн встречу с исполнительным секретарем рамочной конвенции ООН об изменении климата Саймоном Стилом и с заместителем генерального секретаря ООН и исполнительным секретарем конвенции по борьбе с опустыниванием Ясмин Фуад. На встречах была предоставлена информация о мерах, осуществляемых Азербайджаном в области охраны окружающей среды, сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической устойчивости. В связи с этим также было привлечено внимание к проектам и инициативам общественного объединения «Айдея» в упомянутых сферах, включая обогащение биоразнообразия, просветительские мероприятия по вопросам окружающей среды, а также деятельность, направленную на защиту редких видов фауны и восстановление экосистем. Кроме того, обсуждались возможности реализации совместных инициатив с рамочной конвенцией ООН об изменении климата с целью повышения экологической ответственности молодежи, а также расширения их знаний об окружающей среде и климатических изменениях. Шушенская декларация, скрепленная подписью президентов Реджепа Тайби Эрдогана и Ильхама Алиева, не просто правовое оформление нерушимого союзничества государств, но и клятва братских народов, разделяющих общность судеб, языка и культуры. Об этом в беседе сказал ректор Эгдырского университета Турции профессор Экерем Гюрель. Руководитель турецкого вуза назвал Шушенскую декларацию судьбоносным документом, выходящим далеко за рамки ситуативных дипломатических усилий, а также историческим поворотным моментом, возводящим непоколебимую волю и неугасаемое пламя тюркского единства на вершину международного права.

Город Шуша вновь стал местом одной из ключевых международных площадок тюркского мира. Именно здесь и состоялось и третье заседание руководителей органов по конкуренции стран Организации тюркских государств и форум по конкуренции, организованный Государственным агентством по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при президенте Азербайджана. Форум, проведенный с участием руководителей конкурентных структур и со стран-членов Организации тюркских государств и стран-наблюдателей, значим в связи с углублением экономического сотрудничества и достижением общих целей развития. В наше время конкурентная политика является одним из ключевых факторов, способствующих эффективному функционированию рыночной экономики. Создание благоприятной конкурентной среды, борьба с монополиями, защита прав потребителей и привлечение инвестиций играют ключевую роль в устойчивом экономическом развитии стран. В связи с этим углубление сотрудничества в области конкуренции в рамках Организации тюркских государств становится важнейшим шагом на пути к укреплению экономической интеграции между странами членами. На форуме обсуждались актуальные темы, такие как совершенствование законодательства о конкуренции, новые вызовы на цифровых рынках, деятельность транснациональных компаний и регулирование современных экономических процессов. Обмен опытом и развитие институционального сотрудничества обуславливают эффективную реализацию экономической политики государств-членов. Председатель Государственного агентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком Эльнур Багиров проинформировал о значимости и цели мероприятия.

В современном мире глобальная безопасность зависит не только от действий великих держав, но и от инициатив региональных игроков. Поэтому укрепление мира и сотрудничества на Южном Кавказе может стать важным шагом к созданию более безопасной архитектуры международных отношений. В последние годы Азербайджан активно участвует в формировании новых реалий в регионе, способствуя экономической интеграции и улучшению транспортных связей. В этом контексте особое значение приобретает состоявшаяся в городе Шуша международная конференция «Региональный вклад в глобальную безопасность миростроительства на Южном Кавказе». Конференция служит важной площадкой для обсуждения вопросов об укреплении мира в регионе, о повышении взаимного доверия и расширении международного сотрудничества. На мероприятии основное внимание уделялось механизмам миростроительства,

0: вкладу региональных проектов в устойчивый мир, а также вопросам о реконструкции и урбанизации в постконфликтный период. Эти темы актуальны не только для Южного Кавказа, но и для многих других регионов, переживающих сложные периоды после конфликтов. Руководитель турецко-азербайджанской межправительственной группы дружбы Шамиль Айрым, коснувшись на конференции роли региональных проектов и трансграничного сотрудничества в ускорении развития экономики, отметил.
1: Азербайджан
0: после Карабахской войны предложил Армении мир. Мы хотим устойчивого мира в этом регионе. Этот опыт Азербайджана актуален и важен для многих стран.
2: Украина.
0: Сегодня Азербайджан является ярким примером постконфликтного восстановления, проводя масштабную работу на освобожденных от оккупации территориях. Внедрение современных градостроительных концепций, реализация проектов «Умный город» и «Умное село», а также реконструкция транспортной и энергетической инфраструктуры определяют основные направления будущего развития региона. Эти инициативы демонстрируют, что прочный мир достигается не только благодаря политическим соглашениям, но и за счет экономического сотрудничества, социального благополучия и взаимосвязанных проектов. Международная конференция в Шуше еще раз доказала, что Азербайджан активно участвует в деле обеспечения стабильности, безопасности и сотрудничества в регионе. В условиях нарастающих глобальных вызовов поддержание мира на Южном Кавказе становится особенно значимым для укрепления как региональной, так и международной безопасности.
3: Наше путешествующее наследие. Международное радио 85.
0: В Баку официально стартовали ежегодные встречи группы Исламского банка развития, проходящие под патронажем президента Азербайджана Ильхама Алиева. Масштабное международное мероприятие объединило представителей десятков стран для обсуждения ключевых вопросов устойчивого развития и укрепления регионального сотрудничества. Тема нынешних встреч отражает растущее значение региональной интеграции как движущей силы устойчивого развития и общего благосостояния. В ходе форума участники обсудят актуальные вызовы и новые возможности в сфере развития, уделив особое внимание поиску инновационных и практических решений, способных внести вклад в долгосрочное глобальное развитие и повышение устойчивости. Азербайджан и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций обсудили вопросы укрепления стратегического партнерства и определили приоритеты инвестиционной программы для страны. Об этом написал министр экономики Михаил Джабаров на своей странице в социальной сети X. По его словам, в рамках ежегодных заседаний группы Исламского банка развития состоялась встреча с вице-президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Шерардом Каупером Коулзом. В ходе переговоров были рассмотрены возможности реализации совместных проектов, направленных на развитие инфраструктуры, что будет способствовать укреплению роли Азербайджана как транзитного центра. В Астане состоялось четвертое заседание комиссии по общему тюркскому алфавиту, организованное Тюркской академией в сотрудничестве с Турецким лингвистическим обществом. В заседании приняли участие члены комиссии из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Турции, а также представители стран-наблюдателей Тюркской академии, представляющие официальные органы, отвечающие за языковую политику своих государств. Президент Тюркской академии академик Шаин Мустафаев отметил, что за прошедший период интерес к общему тюркскому алфавиту значительно вырос в академической среде, образовательных учреждениях и общественном пространстве. По итогам заседания была подписана декларация, в которой подтверждена поддержка дальнейшего внедрения общего тюркского алфавита. Участники выразили уверенность, что внедрение общего тюркского алфавита будет способствовать укреплению сотрудничества и культурного единства тюркских стран. На этом наша передача подошла к концу. Мы прощаемся с вами до следующей встречи в эфире и желаем вам всего доброго.

Вначале краткий анонс. Президент Ильхам Алиев принял члена Палаты представителей Конгресса США. Состоялся телефонный разговор между президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Нидерландов. На Ташкентском форуме представлен потенциал Азербайджана в сфере зеленой энергии и инвестиций. Об этих и других новостях более подробно. Сегодня президент Ильхам Алиев принял члена Палаты представителей Конгресса США Абрахама Хамаде. Отметив высокий уровень личных отношений с президентом США, глава государства с удовлетворением вспомнил визиты в Соединенные Штаты и встречи с Дональдом Трампом, а также визит вице-президента Джей Ди Венса в нашу страну. Он отметил, что подписание хартии о стратегическом партнерстве между правительством Азербайджанской Республики и правительством Соединенных Штатов Америки имеет историческое значение с точки зрения.

зрения расширения отношений. На встрече состоялся обмен мнениями об укреплении диалога между нашей страной и Конгрессом США. Были обсуждены перспективы азербайджано-американского партнерства, подчеркнуто наличие хороших возможностей для расширения сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической сферах, в области безопасности, связанности, технологий и других направлениях. Состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Королевства Нидерландов Робом Йеттеном. Публикация об этом размещена в аккаунте президента в социальной сети X. В рамках рабочего визита в Узбекистан премьер-министру Азербайджана Али Асадову был представлен специальный выпуск журнала «Брайт Узбекистан», являющегося международным медиапроектом. Об этом заявили в кабинете министров. Было отмечено, что в третьем и четвертом специальных выпусках журнала, посвященных Азербайджану, отражены богатое наследие государственности общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и успехи, достигнутые страной под руководством президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. Сегодня в столице Республики Узбекистан начал работу 5-й Ташкентский международный инвестиционный форум. Премьер-министр Азербайджана Али Асадов принял участие в пленарном заседании форума. Премьер-министр поделился опытом Азербайджана в сфере привлечения инвестиций, развития частного сектора и совершенствования инвестиционной среды. Было подчеркнуто, что Азербайджан последовательно проводит политику открытости экономики и поощрения предпринимательской инициативы. Отмечено, что за последние 20 лет в экономику Азербайджана было инвестировано свыше 350 миллиардов долларов США, почти половина которых пришлась на иностранные инвестиции. Особое внимание было уделено конкурентным преимуществам Азербайджана, связанным с его уникальным географическим положением на пересечении ключевых транспортных маршрутов Евразии. Делегация Центральной избирательной комиссии Азербайджанской республики находится с визитом в Грузии с целью участия в 13-й ежегодной встрече органов по управлению выборами. В этом году мероприятие посвящено теме «Стратегии дезинформации, искусственный интеллект и роль социальных сетей в обеспечении информационной целостности». В рамках визита планируется встреча представителей Центральной избирательной комиссии Азербайджана с представителями высших избирательных администраций различных стран, а также международных и зарубежных организаций, участвующих в мероприятии. На встречах будут обсуждены вопросы расширения межведомственных связей, обмена опытом в различных сферах, связанных с выборами, рассмотрены новые возможности для сотрудничества. Премьер-министр Азербайджана Али Асадов, принимающий участие в 5-м международном инвестиционном форуме, проходящем в столице Узбекистана, а также главы правительств Беларуси, Таджикистана и Кыргызстана, ознакомились в Ташкенте с Центром исламской цивилизации. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов предоставил гостям подробную информацию о Центре исламской цивилизации. Было отмечено, что фундамент Центра исламской цивилизации, учрежденного по постановлению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, был заложен в 2018 году. В реализации проекта приняли участие сотни ученых, экспертов, а также религиозных и общественных деятелей. В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева продолжается великое возвращение на освобожденной от оккупации территории. Переселяющиеся в село Шукюрбейли Джабраильского района – это семьи, ранее временно проживавшие в различных регионах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях. На данном этапе в село Шукюрбейли переселяются 45 семей, 196 человек. Возвращающиеся в родной край жители поблагодарили президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибана Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, пожелали упокоения душ шахидов, погибших на этом пути. В соответствии с распоряжением общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева, подписанным 4 июня 2001 года, ежегодно 17 июня в нашей стране отмечается День профессионального праздника медицинских работников. История этой даты берет свое начало со времен Азербайджанской Демократической Республики. Одним из первых решений национального правительства Первой Демократической Республики на Востоке стало создание 17 июня 1918 года

Министерства здравоохранения. Медицинские работники Азербайджана во все времена стремились к повышению качества медицинского обслуживания населения. Такие известные ученые, как Азиз Алиев, Зарифа Алиева, Мирмамед Джавадзаде, Тамерлан Алиев, Бёй Кишей Агаев, Адиля Намазова и Ибрагим Топчебашев, внесли неоценимый вклад в развитие азербайджанской медицинской науки.

0: 24 часа с вами. Международное радио 85.
1: Милли Меджлис распространил заявление в связи с антиазербайджанской деятельностью Франции. Временная комиссия Милли Меджлиса против внешних вмешательств и гибридных угроз заявила о продолжении гибридных угроз Франции в отношении Азербайджана. В результате проведенных мониторингов и эмпирических исследований комиссия установила, что в частности после победы Азербайджана в Отечественной войне 2020 года Франция, используя различные средства, платформы и инструменты, усилила гибридные угрозы против нашей страны. В заявлении отмечается, что одним из основных направлений гибридной атаки является принятие обеими палатами французского парламента резолюций, направленных против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, активная антиазербайджанская деятельность в международных организациях и институтах и поддержка антиазербайджанской позиции на различных платформах. В документе в качестве

0: Из составляющих гибридной угрозы упоминаются следующие факторы. Распространение в средствах массовой информации Франции, предвзятая информация об Азербайджане, создание искаженного представления о внутриполитических процессах в стране, предоставление широких возможностей для выступлений представителям радикальной оппозиции. Цель подобных действий заключается в том, чтобы посеять недоверие в азербайджанском обществе и нанести ущерб международному авторитету страны. Антиазербайджанская деятельность некоторых французских государственных деятелей и структур, находящихся под влиянием армянского лобби во Франции, носит систематический характер. Согласно заявлению, различные НПО, правозащитные организации и медиасети осуществляют скоординированную информационную кампанию против Азербайджана. В документе также обращается внимание на поддержку Франции поставок оружия в Армению и на миссию Европейского Союза в этой стране. Комиссия считает, что эти действия нарушают военно-политический баланс в регионе и не способствуют установлению мира на Южном Кавказе. В завершение заявления отмечается, что в координации с соответствующими государственными органами продолжаются меры по нейтрализации воздействия гибридных угроз, исходящих из Франции. В то же время подчеркивается, что азербайджанский народ дружелюбно относится к народу Франции и заинтересован в развитии отношений между двумя странами, основанных на взаимном уважении, сотрудничестве и равноправном партнерстве.
1: Толерантный Азербайджан. Международное радио 85.

Ненависть и искажение истории в армянской системе образования – опасное наследие для будущих поколений. В период после конфликта одним из ключевых факторов, способствующих установлению прочного мира в регионе, являются не только политические и дипломатические меры, но и усилия по преодолению стереотипов и сложившегося в обществе враждебного мышления. В этой связи привлекает внимание содержание учебников и учебных материалов, которые используются в системе образования Армении на протяжении многих лет. Центр стратегических коммуникаций провел исследование на тему разжигания ненависти и фальсификации истории в армянских средних школах. В ходе исследования были проанализированы учебники, методические пособия, плакаты.

плакаты и другие учебные материалы, используемые в армянских школах. Согласно исследованию материалов из образовательных учреждений, действовавших на территории Карабаха, в некоторых источниках содержатся сведения, способствующие разжиганию этнического конфликта, формированию негативного отношения к азербайджанцам и искажению исторических событий. В ходе исследования были проанализированы 1000 учебных материалов, что позволило выявить ряд интересных закономерностей. Анализ показал, что в некоторых учебниках формируется негативный образ азербайджанского народа, искажаются факты, касающиеся исторического наследия региона, а также закладываются основы для формирования молодого поколения негативных стереотипов по отношению к противоположной стороне. Историк Джаби Бахрамов, заведующий отделом Института истории и этнографии НАНА, считает, что система образования играет ключевую роль в формировании будущего любого общества. Включение в школьные учебники риторики, основанной на ненависти, не только искажает исторические факты, но и подрывает доверие между будущими поколениями. Это, в свою очередь, может привести к серьезным проблемам для региональной стабильности и мирных процессов в долгосрочной перспективе. Выступление Джаби Байрамова. Явно демонстрируется ненависть к азербайджанскому и тюркскому народу. Это можно увидеть в учебниках по истории, нарисованных школьниками картах, в изданных атласах, на которых Азербайджан вообще не указан. В учебниках для средних школ пропагандируется ненависть против азербайджанцев и тюркских народов. Включение в учебные материалы недостоверных исторических данных противоречит принципам научной истории. Некоторые подходы, особенно в контексте истории Западного Азербайджана, Карабаха и Южного Кавказа, в целом расцениваются как интерпретации, служащие политическим целям, а не объективным научным исследованиям. По мнению экспертов, для укрепления мирной повестки дня в регионе важно привести содержание образования в соответствии с международными стандартами, а также не допускать разжигания ненависти и объективно представлять исторические события. Ведь устойчивый мир достигается не только благодаря документам, подписанным между государствами, но и тому, как общества признают и принимают друг друга. На этом наша передача подошла к концу. До свидания и всего вам доброго.